0: Со страниц газеты «Правда» Надежда Константиновна Крупская призывала молодежь объединиться с рабочим классом под руководством большевистской партии.
1: Большевистской партии. Большевистской партии. Большевистской партии. Большевистской партии.
2: Диванус.
3: Диванус.
2: Todos lados. En tu celular. Online. En la web. En tu negocio, en tu casa, desde la compu.
3: Desde la compu.
2: Escúchanos. Escúchanos
4: en nuestra web. fmactiva.com.
2: Dale play a tu música.
4: Activa FM.
5: Es la hora 4, 21 minutos. Hay sonidos que no trascienden, pero hay otros que nacieron para ser clásicos.